намиккараагума таакко илерийуккит ангиқарсимава чаакуулаппуллумарууа